Я помню время, как вода. Иногда дождь.

Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит лучшее.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, почему не стоит парковаться возле водоемов и где охраняют птиц.
1: Новости.
0: Президент Беларуси направил поздравления в адрес Евразийского национального университета имени Гумилева по случаю 30-летия со дня основания. Александр Лукашенко подчеркнул, что это способствует развитию единого научно-образовательного пространства Беларуси и Казахстана. Тесные гуманитарные связи укрепляют сотрудничество между странами. Глава государства пожелал коллективу энергии и реализации намеченных планов. В Беларуси планируют ужесточить требования к репетиторам и создать специальный реестр. Заниматься обучением детей смогут только специалисты, включенные в эту базу. Формированием и ведением реестра займется Департамент контроля качества образования. Сведения будут размещены в открытом доступе на сайте ведомства. Без профильного образования нельзя будет работать с учителями-дефектологами, логопедами и другими узкими специалистами. Проект постановления находится на общественном обсуждении до 1 июня на правовом форуме Беларуси.
1: К новостям в мире.
0: Правительство Венгрии ввело запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Медьяр. Ранее по странам Евросоюза прокатились массовые протесты фермеров. Они требовали остановить бесконтрольный ввоз дешевой украинской продукции, которая делает работу европейских аграриев нерентабельной. Венгерское правительство приняло положительное решение в ответ на эти требования. И к новостям в регионе. Госавтоинспекция Минской области усилит контроль за соблюдением правил остановки и стоянки на подъездах к пляжам. В теплую погоду водители массово выезжают к водохранилищам Заславская, Креница, Дрозды и Птич. Многие оставляют машины на обочинах под знаком «Движение запрещено», создавая помехи. За такое нарушение грозит штраф от 45 до 225 рублей. В ГАИ напоминают, подъехать к месту отдыха можно для высадки пассажиров или выгрузки вещей, но затем автомобиль нужно переставить на специальную стоянку. И в завершении выпуска: в Китае последние 6 лет проводятся кампании по борьбе с браконьерством и незаконной охотой на птиц. Орнитологами выявлены важные места обитания вдоль путей миграции пернатых. 95% видов находятся под защитой государства. Благодаря непрерывной работе и взаимодействию специалистов общая численность птиц остается стабильной или даже увеличивается.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Степа Волков, и сегодня я хочу узнать, что такое вакцина.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Вакцина – это лекарство, которое тренирует вашу иммунную систему. Она учит организм бороться с инфекциями. Иммунная система – наш главный защитник. Она распознает и уничтожает вирусы. Вакцины делают из ослабленных или убитых микробов. Они безопасны и не вызывают болезнь. После прививки организм вырабатывает антитела – специальные защитные вещества. Если потом встретите настоящую болезнь, антитела не дадут заболеть. Вакцины бывают от гриппа, кори и других болезней. Их вводят уколом или каплями. Ученые много раз проверяют вакцины, прежде чем разрешить их использовать. Вакцинация защищает не только тебя, но и других людей. Это помогает остановить распространение болезни. Иногда после прививки бывает легкая боль или усталость, но это быстро проходит. Вакцин не нужно бояться, они могут спасти жизнь.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Ваня. На сегодня это все. Я запомнил. Благодаря вакцинам многие болезни стали реже встречаться. Мы можем жить более здоровой и счастливой жизнью. Заботьтесь о себе и своих близких. Пока, Ваня.
4: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Около 10 тысяч новобранцев сегодня примут военную присягу в вооруженных силах Беларуси. В эти минуты президент Александр Лукашенко находится на торжественной церемонии в 72-м объединенном учебном центре в Борисовском районе. Там присягу принесут 2500 новобранцев и примерно 160 резервистов. Традиционно клятву на верность Родине военнослужащие произносят в присутствии родных и близких. По всей Беларуси сегодня звенят последние звонки для выпускников 9 и 11 классов. Праздник рекомендовано проводить в школе со всеми традициями, которые сложились в данном учреждении. Для выпускников 11 классов торжество могут организовать на уровне района, города или области. Главное требование – безопасность. Продолжительность мероприятия с учетом погодных условий не должна превышать 45 минут.
1: К новостям в мире.
0: В Париже неизвестный похитил компьютеры спецслужб с важными данными. Инцидент случился вчера утром в частной компании, которая работает с французскими правоохранительными органами. Злоумышленник взломал усиленную дверь и вынес 2 ноутбука со специальной маркировкой. Среди похищенного информация о парижских комиссариатах и доступе к камерам видеонаблюдения. И к новостям в регионе. В Дзержинском районе мужчина упал в мангал и получил ожоги. Инцидент произошел в деревне Вишневка на территории частного дома. Пострадавший госпитализирован. МЧС напоминает, будьте осторожны с открытым огнем. Не оставляйте мангалы без присмотра и следите за устойчивостью конструкций. Соблюдение правил безопасности поможет избежать травм и пожаров. И в завершении выпуска: в Китае появились автоматы-парикмахеры с трехмерным сканом лица. Клиент садится в кресло, система считывает параметры головы и создает индивидуальную траекторию для режущих инструментов. Стрижка длится несколько минут и стоит 60 юаней или 25 белорусских рублей. Это примерно втрое дешевле, чем в обычной парикмахерской. Датчики давления защищают кожу от повреждений, а после каждого клиента режущие элементы обрабатываются ультрафиолетом. Если эксперимент признают удачным, его будут распространять по различным социальным объектам.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: В чем выходить замуж в 26-м году? Свадебное платье с корсетом. Корсет в этом сезоне не затягивают, он зашнурован свободно и позволяет дышать полной грудью. Боха. Хлопок, лен и кружево, свободные рукава и легкая небрежность. Так выглядит свадебное платье для праздника на природе. Неоклассика. Чистые линии, архитектурный крой, колонны и мягкое гаде. Греческая богиня в современной интерпретации. Пышное свадебное платье. Классика жанра, как она есть. Свадебное платье гаде – один из самых чувственных фасонов. Повторяет линии тела и раскрывается мягким хвостом ниже колена. Прямое свадебное платье. Если вы любите эстетику тихой роскоши, свадебное платье в 26-м формате прямого силуэта – лучший холст для нее. И свадебное платье со шлейфом. Если ваша свадьба проходит в пространстве с длинным проходом или лестницей, такой фасон даст тот самый кадр на всю жизнь. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио.

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Русская волна».
1: Там, тут или там, на тротуарах мокрых, тут, там, тут или там, среди сердец.
0: Выбираем ритм.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где контролируют скорость сегодня и какие технологии появятся.

0: Помнил, что через месяц исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны и призвал быть достойными наследниками победителей. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Встреча прошла во время рабочего визита белорусского премьера в Ашхабад. На этой встрече сторонами обсуждалось развитие торгово-экономического сотрудничества, в числе перспектив взаимодействия в агропромышленной и транспортной сферах.
1: К новостям в мире.
0: В китайской провинции Чанси при взрыве газа на угольной шахте погибли 82 человека. По данным агентства Синхуа, инцидент произошел вчера. Еще 9 человек числятся пропавшими без вести. Председатель КНР Си Цзиньпин дал распоряжение приложить все усилия для спасения и лечения пострадавших, а также принять решительные меры для предотвращения подобных крупных аварий в будущем. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 5-м километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска Илон Маск подтвердил разработку межпланетного интернета. В официальном аккаунте Starlink заявили, что компания изучает возможности создания сети, способной работать на орбите Земли и в будущих космических миссиях. Ловить интернет будет даже на Луне и Марсе. Ключевым элементом проекта могут стать лазерные межспутниковые линии связи. В перспективе Starlink может развернуть отдельные спутниковые группировки вокруг Луны. Проект находится на ранней стадии. Сроки реализации пока не называются.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: 97.4 FM.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о строительстве нового завода и как проведут выпускной в Минском районе.
0: Новости.
1: Армия Беларуси должна готовить настоящих специалистов. Об этом заявил Александр Лукашенко во время церемонии присяги в Борисовском районе. Президент уверен, что для этого есть все необходимое. Он подчеркнул, что военнослужащие должны уметь управлять современной техникой, владеть оружием и быть физически выносливыми. Глава государства заверил, что будет сделано все, чтобы новобранцам было легче привыкнуть к новому образу жизни.

0: веществом на аэрокосмическом предприятии эвакуировали более 40 тысяч человек. Инцидент произошел в городе Гарден Гроув на заводе GKN Aerospace из-за перегрева метилметакрилата. В резервуаре выросло давление, и он начал выпускать токсичные пары. Спасатели пытаются охладить емкость водой, но угроза взрыва сохраняется. Полиция призвала жителей покинуть опасную зону. И к новостям в регионе. Большой районный праздник для выпускников развернется в Заславле 12 июня. Впервые выпускной пройдет в новом формате сразу для всех 11-классников Минского района. С часу дня на центральной площади начнут работать интерактивные площадки и торговые ряды. В 3 часа стартует торжественное шествие выпускников, а праздничный концерт запланирован с 5 до 6 вечера. И в завершение выпуска японские биологи раскрыли механизм, который позволяет растениям распознавать сигналы стресса. Оказалось, что у представителей флоры есть специальный рецептор, который использует ионы меди для выявления опасных молекул. Если повредить эту часть белка, растение теряет способность реагировать на угрозы. Понимание этого механизма поможет селекционерам создавать более стойкие к болезням, жаре и вредителям культурные растения.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где предотвратили лишние траты и что запустили в космос.
0: Новости.
1: В армии необходимо уйти от излишней дисциплинарной муштры. Такое заявление сделал президент Беларуси на церемонии торжественной присяги в Борисовском районе. Верховный главнокомандующий поручил такую задачу Министерству обороны и Генеральному штабу. Глава государства уверен, что современная армия должна обладать определенным перечнем компетенций. Например, уметь в полной мере освоить сложное оружие, которое есть в вооруженных силах. За минувшие сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 66 преступлений с использованием информационных технологий. Сотрудники милиции инициировали блокировку 18 фишинговых сайтов. Задержаны двое курьеров, работавших на аферистов. У них изъято 70 тысяч рублей.
0: К новостям в мире.
1: В Республике Корея разбился легкий самолет. Инцидент произошел на юго-западе страны. На борту находились инструктор по полетам и студент. Известно, что в структуре местного университета есть авиационный факультет, который готовит пилотов. Оба получили тяжелые травмы и доставлены в больницу.

0: клиентов при сохранении качества работ. Экономия составила 1 миллион и 400 тысяч рублей. После вмешательства регулятора заказчик скорректировал сметы. И в завершении выпуска компания SpaceX провела 12-й испытательный запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Миссию можно считать частично успешной, ключевые цели выполнены, но возник ряд проблем. Так, во время подъема отказал один из 33 двигателей. Другая часть систем не запустилась при маневре возврата. Несмотря на неполадки, важные задачи миссии выполнены. Успешно развернуты макеты спутников Starlink. Это грузовые имитаторы весом около 45 тонн. Вход в атмосферу прошел штатно, конструкция выдержала, хотя часть теплозащитных плиток была потеряна.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о любви и о женщине, которая как бабочка летит на пламя. Эльдар Рязанов. «Я словно бабочка к огню».
1: Факты.
2: Это стихотворение является частью фильма «Жестокий романс», который вышел на экраны в 1984 году. Вопреки слухам о том, что стихи написали классики Серебряного века, строки принадлежат самому режиссеру фильма Эльдару Рязанову. Именно мужчина смог написать текст от женского лица. Это не единственный успех знаменитого маэстро. Он был также талантливым поэтом и написал тексты ко многим песням в своих кинокартинах. Музыку к этим стихам для фильма написал постоянный соавтор режиссера, композитор Андрей Петров. В картине этот глубокий романс звучит за кадром, а исполнила его известная джазовая певица Валентина Пономарева. Спустя годы после премьеры фильма стихотворение вошло в личный поэтический сборник Эльдара Рязанова «Внутренний монолог» в 1988 году. «Я словно бабочка к огню» – это монолог о судьбе женщины, о той, что верила, надеялась и летела на свет вопреки разуму. А каким нейросеть увидит этот трек?
3: «Я словно бабочка к огню» Стремилась так неодолимо в любовь, волшебную страну, где назовут меня любимой.

0: Человек устроен так, что даже после самых сильных разочарований он продолжает верить. Это не наивность, а особая сила. Дар Феникса, как способность подняться после падения и пойти дальше. Летите на свой огонь, даже если обожжетесь. Это всего лишь опыт, потому что не сгорают только те, кто не живет.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Время обновлений на МВ Радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу об окончании школы и почему стоит беречь психику.
0: Новости.
1: В Беларусь прибыла парламентская делегация Алжира. Это первый визит такого уровня в истории двусторонних отношений. Гости посетят промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также культурно-исторические объекты. По итогам визита планируется подписание меморандума о сотрудничестве. Сегодня во всех школах и гимназиях страны прозвучал последний звонок. Торжественные мероприятия охватили всю Беларусь, от областных центров до небольших населенных пунктов. Всего со школой прощаются около 58 тысяч выпускников. Педагоги уверены, что целеустремленность и воля к победе помогут 11-классникам успешно сдать экзамены.
0: К новостям в мире.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал идею о посреднике для начала переговоров между Европейским Союзом и Россией. Он одобрил кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве возможного посредника. Он также считает, что Запад должен начать диалог с Москвой.

0: могут начать внедрять уже в следующем году. И в завершении выпуска: психические расстройства впервые обогнали онкологию и сердечно-сосудистые заболевания по влиянию на здоровье. Исследование медицинского журнала «Lancet» показало, что число пациентов с ментальными нарушениями достигло 1 миллиарда и 200 миллионов человек. Самый сильный рост зафиксирован по тревожным расстройствам и тяжелой депрессии. Среди причин – последствия пандемии COVID-19 и другие факторы. Особенно уязвимы к недугам молодые люди от 15 до 39 лет. Врачи рекомендуют регулярно проводить диагностику на наличие таких заболеваний.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 86 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет малооблачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какую карту создали в Белоруссии и где появятся правила для аэротакси.
0: Новости.
1: Белорусам необходимо сохранить мирное небо над страной. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии принятия военной присяги в Борисовском районе. Глава государства обратился к новобранцам и отметил, что в нынешних непростых условиях важно овладеть самыми современными образцами вооружений и в случае необходимости встать на защиту Родины. Президент отметил, что это и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси. Карта разрешенных для купания пляжей появилась в Беларуси. Об этом рассказали в МЧС. Спасатели призывают выбирать только официальные, проверенные места. На таких пляжах обследовано дно водоема, а также обозначены границы зоны купания. В необорудованных местах купаться запрещено. Посмотреть карту можно на сайте ведомства. Кроме того, родители просят не оставлять детей у воды без присмотра.
0: К новостям в мире.
1: В Мадриде прошло массовое шествие с призывом к отставке премьер-министра Педро Санчеса. Сотни людей вышли на одну из центральных площадей с испанскими флагами. Акцию поддержали оппозиционные партии. Организатором выступило движение «Испанское гражданское общество», которое заявило о недовольстве курсом правительства. В Беларуси пройдет акция «Внимание, дети!». Об этом рассказали в госавтоинспекции. Водители обязаны в период с понедельника 25 мая по 5 июня ездить в светлое время суток с включенным ближним светом фар. За невыполнение грозит штраф до 3 базовых величин – это 135 рублей. Цель акции – предупредить аварии с участием детей. Родителям советуют заранее повторить с детьми правила дорожного движения. И в завершение выпуска. В Казахстане готовят правила для запуска аэротакси и развития воздушного городского транспорта. Аэротакси представляет собой инновационный и экологически чистый вид транспорта на электрических двигателях. Воздушное судно способно развивать скорость до 200 км в час и выполнять полеты на расстояние до 200 км. В 2028 году планируется построить 6 специализированных вертипортов. Речь идет о комплексах для эксплуатации пассажирских и грузовых судов с вертикальной посадкой.
0: Курсы валют.

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области.
3: Первая картина – фэнтезийная комедия «Богатыри». События вращаются вокруг школьника Вани. Однажды он находит магический портал и переносится в волшебное измерение Древней Руси. Юный герой знакомится с двумя богатырями – Федором и Ратибором. Они рассказывают ребенку, что когда-то великий герой спрятал останки могучего злого дракона в нашем мире. Теперь их ищет злая колдунья, чтобы возродить крылатого ящера. А потому Ване, Федору и Ратибору нужно вернуться в современность и помешать коварной ведьме. Какие приключения ждут героев, узнаете в кино. Например, в кинотеатре «Октябрь» Мариной Горки фильм выйдет завтра в 14:50.
1: Киномания.
3: Вторая лента – боевик «Грязные деньги». В центре истории оказываются наемники Сид и Бронко. Им поручают вернуть украденный миллиард долларов у влиятельного мафиози Салазара. Он скрывается на отдаленном острове в окружении маленькой, но профессиональной частной армии. Однако задачу нужно выполнить любой ценой, и такие условия очень радуют героев. Ведь теперь им можно использовать такой большое количество взрывных и крупнокалиберных доводов. Какие препятствия придется преодолеть Сиду и Бронко, увидите на больших экранах. Например, в Березинском кинотеатре «Юбилейный» фильм выйдет завтра в 20:00.
2: На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: На Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.
0: Когда на город опускается скука и не спасает даже ваш плейлист, на помощь приходят они. Супер-белорусы.

0: Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение, когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
0: Супербелорусы.
1: Город затаил дыхание, потому что на МВ-радио наступает время тех, чья суперсила – разрывать динамики и покорять сердца. У них нет плащей, но есть хиты, которые бьют точно в цель. Я Вика Красовская, и это ваш портал в мультивселенную талантов. Мы начинаем обратный отсчет самых мощных, самых несокрушимых и по-настоящему стальных треков нашей страны. Приготовьте ваши приемники. Уровень адреналина взлетает до максимума. Это супер! Белорусы. Лига выдающихся артистов уже в сборе. Поехали!
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика. Бабочки.

Жизнь – это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

Второй. Зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Кибербелорусы.
1: Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел после дождя.

0: Русы.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Белорусы.
1: Долгое время он создавал хиты для других, оставаясь главным архитектором звука за кулисами. Но пришло время выйти на свет. Ведь этот голос и чувство ритма невозможно спрятать. В хит-параде «Супербелорусы» — артист, который превращает ностальгию в современный ритм. Слушаем трек и ловим этот ни с чем не сравнимый вайб. Лирик. Кассеты.

0: «Супербелорусы». Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: «Супербелорусы».
0: В каждой супергеройской саге есть глава, когда броня дает трещину, а сердце бьется вдребезги. Но именно из этих осколков создается самый прочный характер. Она представляет манифест для тех, кто не боится своих шрамов. Это музыка о том, что происходит, когда иллюзии рушатся, оставляя нас один на один с правдой. Глубокий звук, честный текст и энергия, которая заставляет двигаться дальше, даже если за спиной руины. Для всех, кто умеет возрождаться из пепла. Товстик. Разбитые мечты.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки и подобайки и заряжайте своей энергией этих супер-белорусов. А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм.

0: это не просто хит-парад, это супербелорусы. Летим дальше. Мы на МВ-радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супербелорусы.
0: Бывают песни, которые согревают даже в самый пасмурный день. Наш следующий участник хит-парада «Супербелорусы» создал настоящий музыкальный уют. История о чувствах, которые так же легко вскружат голову, как глоток любимого кофе. Искренний и талантливый. Никита Белько. «Капучино».

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: У этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко.

0: На базе МВ Радио не ведут пустых разговоров о форматах. Мы проектируем музыкальное будущее в реальном времени. Пока теоретики ищут формулу успеха, мы активируем то, что уже пульсирует в венах каждого белоруса. Впереди ударная волна из трех треков без единого шанса на передышку. Чистая энергия нашего звука, бьющая прямо в цель. Регуляторы громкости на максимум. Мы переходим в режим форсажа.
1: Супербелорусы. Финальная битва.
0: Холи Флейм. Тану.

0: эмоции.
1: Миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса – это их оружие, а ваша любовь – это бесконечный источник энергии. Мы узнали имена тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ Радио.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
0: МВ Радио.

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 20 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.